мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

Vibe. Дам олишкулларни Самарали, Сермазмун ва Позитив дуэт кезин. Weekend Show. Рустамбек ва Фарангиз билан. Шанба ва якшанба. Соат 11:00 да.

0: Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принцип. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня...
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: Хит FM. Мегаполис Ритмодаболь.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

0: Это... Ташкент. Ташкент. Кус. Кус. Хит-ФМ. Хит-ФМ. Хит-ФМ. Зорана Тингля.
1: Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит-ФМ 90.8.

0: Мегаполис Ритмодабол.
1: Яхши ямон кунлар бар. Ок ва кара йўллар бар. Хатоларнинг дастидан синиб кетган диллар бар. Орқага қайтмайдиган яхши сўз айтмайдиган юракларга санчилган мағзум ва

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.